0: This is the BBC World Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Russian.
3: В августе этого года состоится перепись населения 2026. Перепись помогает составить полную картину жизни Австралии, показывая, как растут и меняются сообщества. Это позволяет планировать предоставление услуг и поддержки на будущее. Во вторник, 11 августа 2026 года, будет произведена перепись всех жителей Австралии. Это значит граждан, постоянных жителей, иностранных студентов, обладателей временных виз и гостей страны. В ближайшие недели ваше домохозяйство получит инструкцию по прохождению переписи. Вы можете сделать это онлайн, заполнив бумажную анкету или обратившись за помощью, если она вам потребуется. Поддержка доступна на разных языках и предоставляется онлайн и по телефону. Также вы можете поддержать свою семью и сообщество в процессе подготовки к переписи. Перепись 2026. Важен каждый ответ. Подробнее на сайте www.census.abs.gov.au/russian. Утверждено Австралийским бюро статистики Канберра.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Multicultural Radio 92.3 FM.

0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, новости.
1: Массированные удары по Киеву и Одессе. Еврокомиссия выделила еще 1 миллиард евро на дроны для Украины. В результате атаки беспилотника погиб главный инженер Запорожской АЭС Яковлев. Чоповцам в Подмосковье выдадут боевое оружие для защиты от беспилотников. Военное положение на Украине продлено еще на 3 месяца. Москва и Киев обменялись телами погибших по формуле 501 на 31. Михалков. СВО послал нам Бог очнуться от морока. Общее горе призвано объединить народ, как после Великой Отечественной. Конец цитаты. На Украине так называемые картонные митинги с требованием восстановить в должности уволенного министра обороны Федорова. Зеленский назвал протесты проявлением демократии, однако восстанавливать никого не собирается. Назначен исполняющий обязанности. Это бывший глава СБУ Хмара. Песков. Кандидатура министра обороны не принципиальна. Главное, чтобы он принял решение для мирного урегулирования. Фидан посетил Киев. В итоге Турция готова гарантировать Украине безопасность в Черном море после окончания боевых действий. Турция, Азербайджан и Грузия проведут осенью совместные учения «Вечность-2026». Пока же Россельхознадзор ограничивает ввоз турецких фруктов. Официально нарушены фитосанитарные требования. Москва и Баку объявили о нормализации отношений. Кремль, по словам Пескова, ловит сигналы из Вашингтона. Там якобы еще готовы помочь уладить конфликт. Но сперва надо закончить на Ближнем Востоке. Лавров. Трампа от предложений на Аляске пытаются оттащить европейцы и Зеленский. Москва эти предложения приняла. Роспатент зарегистрировал товарный знак «Духан Кориджа». Под ним будут производить духи, ароматическую воду, одеколоны и восковые расплавы. Сенат представил обновленный проект суперсанкций против России. Трамп выдвинул против Китая обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года и подрывной работе. Среди соучастников также названы Россия и Иран. Визы для китайских студентов и журналистов будут урезаны. Белый дом требует скорейшего принятия пакета избирательных законов «Сейф». Он поможет республиканцам не потерять Конгресс в ноябре. Пекин и Москва все отрицают. Китай обещает контрмеры. Тайвань закупает американские дроны для береговой охраны. Хексит обязал военных старше 30 лет ежегодно проверять уровень тестостерона для поддержания пиковой боевой формы. CBS. США планируют высадку десанта на Кубе. Аргентина обвинила Лондон в отправке военного корабля к Фолклендским островам, они же Мальвинские. Накануне сборная Аргентины победила Англию в полуфинале чемпионата мира по футболу и развернула на поле баннер с надписью «Острова аргентинские». Перед матчем вице-президент Аргентины Вильяруэль назвал англичан «пиратами-узурпаторами». Холдинг «Онмедиа» запускает проект «Добрые соседи» – серию видеоисторий о партнерстве Москвы и Пекина. Песков. Россия не младший партнер Китая. Отношения строятся на равенстве. Тем временем The Wall Street Journal сообщает, Пекин выдвинул условия по цене газа для силы «Сибири-2». Она должна соответствовать внутреннему российскому рынку – около $50 за 1000 кубометров. На этом фоне акции «Газпрома» обновили минимум с 2008 года, опустившись ниже 80 рублей. Индекс Мосбиржи упал до 2000 пунктов. Оборонные расходы Евросоюза за год выросли на 20%. Британия в следующем году проведет крупнейшие за десятилетия военные учения. Их сценарий засекретят. В Польше работают над законопроектом о предвоенном положении. Евросоюз тем временем закупил за первое полугодие рекордные 97% продукции завода «Ямал-СПГ» на 6 миллиардов евро. Reuters. Москва просила Нью-Дели увеличить поставки бензина, но получила отказ. Кыргызстан вслед за Казахстаном запретил вывоз топлива из страны для обеспечения стабильности внутреннего рынка. Forbes. Рост цен на топливо и ограничения на его продажу ударят по трети малых и средних компаний. Владельцы АЗС начали избавляться от бизнеса. В продаже более 150 станций. Минсельхоз заявил о шероховатостях на местах с топливом для аграриев. Автомобильные грузоперевозки выросли в цене почти на треть. В среднем на 20% подорожали готовые моторные масла. Выберу.ру. Каждый третий водитель стал реже ездить на машине. 18% опрошенных отказались от ежедневных поездок вовсе. Российская газета предлагает москвичам не отчаиваться и пересаживаться на поезда. Песков. Трудности в экономике есть, но они не носят критического характера. Путин и правительство понимают, что нужно делать для выправления ситуации. Кабмин сформирует второй пакет мер по поддержке Почты России. Параллельно оптимизирует поддержку села. Reuters. Росатом сократит инвестиции в текущем году до более 900 миллиардов рублей. Это почти вдвое меньше по сравнению с прошлым годом. Глава Ростеха Чемизов пожаловался Мишустину на снижение прибыли на 40% за год. Вкладываться в инвестиционные проекты компании также не на что. Объем строительных работ за 5 месяцев упал более чем на 7%. Ввод жилья сократился на 22%. В первом полугодии число банкротств юрлиц выросло почти на 11%. Физлиц на 7%. Bloomberg. Ряд российских олигархов из-за опасений по поводу состояния экономики за год вывели за границу миллиарды долларов. Правительство проработает проект двухлетнего плана по развитию благотворительности. Путин. Программа семейной ипотеки под 6% – самый надежный из инструментов поддержки. Доля просрочки процент, не больше. Продажи новостроек в городах-миллионниках за полгода упали на те же 6%. Петиция к президенту за снижение ипотечных ставок до 3% набрала более 10 тысяч подписей. Расходы домохозяйств на продукты за год выросли на 10%. Лепс посочувствовал тем, кто вынужден содержать семью, на 200-300 тысяч рублей в месяц. Средняя цена нового авто выросла в 4 раза с 2012 года. Беглов предложил в 6 раз повысить штраф за неоплату парковки в Питере. Суды стали в 3 раза чаще отказывать гражданам-банкротам в списании их непогашенных долгов. Продажи новых люксовых автомобилей в первом полугодии подскочили на 15%. Строительство премиального жилья за пределами центра столицы выросло на 64% за 5 лет. В январе-июле объем экспозиции элитных новостроек в Сочи увеличился на треть год к году. Отчет Coldwell Banker. Сверхбогатые перестали покупать отдельные особняки. Теперь они выкупают кварталы целиком. Число лудоманов в казино за полгода выросло на 6%. В Центре исследований социальной экономики выяснили, граждане никогда не жили лучше, чем сейчас. ФОМ. 67% граждан доверяют Путину. США отбомбили Иран 6-ю ночь подряд. Атакованы мосты, аэропорты и энергетика. Есть погибшие и раненые. Трамп обещает расширить удары по инфраструктуре уже на следующей неделе, если Тегеран не вернется к переговорам. А пока расширяет санкционный список. В него вошли 10 физлиц, более 20 компаний и судов, связанных с Ираном. КСИР ответил ударами по Катару, Бахрейну и Кувейту и назвал недвижимость Трампа в Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии законной целью. Иранский МИД. Договоренности полностью разрушены. Будем добиваться суверенитета над Армузом любой ценой. Трамп в интервью Fox News. Иногда наземная операция становится необходимостью, но у нас есть другие люди, которые проведут ее за нас. Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на большую часть импорта из Бразилии. Ранее Лула назвал действия США в Армузском проливе актом пиратства. Бразилия ответит взаимностью. Стамбульский суд объявил Нетаньяху в розыск через Интерпол. Ранее тот называл Турцию новой стратегической угрозой для Израиля после Ирана. Из Малайзии будут высылать израильтян. Кабмин Армении одобрил ратификацию соглашения по маршруту Трампа. Компания «Арарат Цемент» пророссийского олигарха Царукяна передана в управление и под надзор государства. Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России из-за подозрений, что они на самом деле поставляются из Армении. Американская Verizon сократит 3000 рабочих мест в рамках реорганизации. По той же причине работу потеряют ряд сотрудников хедж-фонда «Мультистрат Палома». Британский горный гигант «Энтейн» увольняет персонал из-за налогов и конкуренции. Авиакомпания «Аэр Лингус» уволит 500 сотрудников в рамках оптимизации. Рабочие горнодобывающей компании BHP Iron Ore провели первую с 2000 года забастовку на крупнейшем в мире руднике в Австралии. Профсоюз требует заключения единого коллективного договора, гарантирующего прозрачную оплату труда. Следственный комитет с начала года возбудил порядка 1000 уголовных дел из-за невыплаты зарплат. Мигрантов обяжут завести цифровой профиль на мобильном телефоне при переезде в Россию. Минпросвещение с 1 сентября разделит основы безопасности и защиты Родины на 2 единых обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка. Миноборнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий. Они могут стать дополнительным источником дохода для вузов. Суд вернул иск родителей лицеистов Высшей школы экономики о сокращении скидок на обучение. ВУЗ будет за свой счет обучать добровольцев БАРСа и бойцов беспилотных войск. Власти Ростовской области уверены – опыт службы в беспилотных войсках станет большим преимуществом при поиске работы на гражданке. Блогер «Ремесло» задержан в Питере и доставлен в Москву. Ему грозит до 10 лет по статье о фейках. ВК, Макс, Mail.ru и Одноклассники удалены из Google Play. Макс и ВК исчезли также из App Gallery, доступного владельцам китайских Huawei. В Софеде уверены, все потому, что только там правдивая информация. ВК полностью продает свой магазин приложений Rustor. Покупатель – гендиректор компании-разработчика Анкрушев. Правительство планирует перевести всех госслужащих на мессенджер Макс к 2030-му. В РПЦ утверждают, вера в Бога помогает избавиться от психических расстройств. Митрополит Верхотурский Евгений Евгений. В природных катаклизмах, в том числе в наводнении в Свердловской области, повинны грешники и интернет. Грешит человек, страдает природа. Конец цитаты. Протоиерей Ткачев. Зря граждане верят в светлое будущее, прогресс и неизбежное счастье. Впереди только страшный суд и испытание огнем. Патриарх Кирилл назвал советских правителей безумными. В Ревде на месте снесенного памятника Ленину заработал фонтан.

Высокопатогенный птичий грипп, следующее сообщение, добрался до Австралии. Вирус выявили у двух вынесенных на берег морских птиц. Вирус выявили у антарктического поморника и северного гигантского буревестника, которых вынесло на южное побережье штата Западная Австралия. Пока массовой гибели среди животных не наблюдается, однако специалисты предупреждают, что если птичий грипп распространится по экосистемам Австралии, последствия будут катастрофическими. Численность многих местных видов птиц и млекопитающих значительно сократится, а некоторые могут оказаться на грани исчезновения или полностью исчезнут. Сельскому хозяйству Австралии тоже будет нанесен значительный ущерб. Вирус выявили у ослабленного северного гигантского буревестника, которого вынесло на побережье 14 июня. До 23 июня птица находилась в госпитале для диких животных и даже шла на поправку. Однако затем специалисты забрали ее для тестирования и обнаружили инфекцию. Всего за несколько лет грипп успел нанести серьезный ущерб популяциям диких животных. По оценкам ученых, жертвами вируса за это время стали миллионы пернатых, в первую очередь морских птиц. Кроме того, панзаотия навредила сельскому хозяйству, причем не только птицеводству, но и разведению скота. Австралия до недавнего времени оставалась последним континентом, свободным от вируса. Однако в минувшую пятницу, 19 июня этого года, на южном побережье штата Западная Австралия обнаружили вынесенного на берег антарктического поморника. Птица выглядела больной и вскоре умерла. Лабораторные анализы показали, что поморник заражен птичьим гриппом. Несколькими днями позже гигантский буревестник, которого также вынесло на побережье Австралии, антарктические поморники и северные гигантские буревестники не гнездятся в материковой части Австралии, но проводят южно-полушарную зиму у ее побережья. Скорее всего, обе особи заразились птичьим гриппом на островах субантарктики, когда поедали останки животных, умерших от этой инфекции. За минувшие дни на южном побережье Западной и Южной Австралии обнаружены в общей сложности около 60 ослабленных или умерших морских птиц. Не обязательно, что все они заражены птичьим гриппом. Зимой пернатые часто становятся жертвами плохой погоды, после чего их выносят на берег. Специалисты отмечают, что многие части южного побережья Австралии редко посещаются людьми. Таким образом, большое количество зараженных птиц могли остаться незамеченными. Если высокопатогенный птичий грипп закрепится в Австралии, последствия для фауны континента будут, естественно, катастрофическими. Обитающие здесь морские и пресноводные птицы и морские млекопитающие столкнутся с массовой гибелью и значительным сокращением численности. Судьба некоторых австралийских животных беспокоит зоологов особенно сильно. Помимо диких животных, от птичьего гриппа пострадает и сельское хозяйство Австралии. К счастью, пока массовой гибели животных от птичьего гриппа в Австралии не наблюдается. Таким образом, сохраняется небольшой шанс, что в этот раз вспышка инфекции будет ограничена несколькими выброшенными на берег морскими птицами. Будем надеяться на лучшее.

Вашему вниманию Всемирный день китов и дельфинов. Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля в 1982 году Международной китобойной комиссии после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены. Однако китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков. Помимо этого, серьезной угрозой морским млекопитающим является, конечно же, мусор, которым люди в изобилии загрязняют моря и океаны. Это, как мы знаем, пластик, стекло, металл, рыболовные снасти и так далее. Животные запутываются в мусоре, травмируются или же случайно наедаются мусора и повреждают органы пищеварения. Ну и еще этот день считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение. Особое значение этот день имеет и для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Ну и Австралия, начиная с 2008 года, решила отмечать Национальный день китов в первую субботу июня. Моря и океаны Земли были освоены морскими млекопитающими задолго до появления людей. Находки палеонтологов подтверждают существование китов и тюленей 26 миллионов лет назад. Китообразный отряд водных млекопитающих, к которому относятся киты, дельфины, морские свиньи, касатки, белухи, синий кит, который является самым большим существом на Земле. Его длина может достигать 35 км. метров, а вес 200 тонн. Киты многое дали людям. Китовый ус и спермацет, китовый жир и костную муку. А в последнее время изучением китов серьезно заинтересовались медики. Кит – это прекрасный символ жизни в море, большой и мощный, и в то же время весьма беззащитный. Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих.

Возможно ли поверить, что существует Международный день заботы о себе? Он отмечается 24 июля по инициативе одноименного фонда, преследующего цель максимально возможно разъяснить человечеству важность заботы о собственном здоровье. Принцип самопомощи, о котором говорят инициаторы дня, строится на том, что в первую очередь сам человек может и должен помочь себе быть здоровым. Эта самопомощь может проявляться в разных аспектах. От просвещения и расширения собственных знаний о здоровье до перехода на принципы здорового образа жизни. Забота человека о собственном здоровье – это не только забота о физическом, но и психологическом и эмоциональном состоянии, что неразделимо. Организаторы праздника напоминают человечеству о том, что здоровье – основной залог успешности человека. И ни в коем случае нельзя воспринимать этот праздник как гимн эгоизму. По большому счету, от здоровья одного человека очень часто зависит успешность, здоровье и даже жизнь окружающих людей. Оказать полноценную заботу и уделить внимание им человек сможет, только будучи здоровым. Призывая сохранить собственное здоровье, организаторы праздника привлекают к его проведению медицинские учреждения, просветительские центры, спортивные организации. А как же без них? В 2019 году Всемирная организация здравоохранения объявила месяц заботы о себе, который проводился с 24 июня по 26 июля, что указывает на успешность продвижения инициативы Международного дня заботы о себе. Так что, уважаемые радиослушатели, сегодня день, когда душа просит поговорить о чуде, о том первом, что рождается внутри нас как всплеск, об базовой эмоции удивления. Оно многолико, то ослепительной вспышкой, то тихим вопросиком в глазах, то ледяным комком у горла. Но для чего же эта дивная сила в нас живет? Она страж внимания, что хватает нас за руку, заставляя замереть и вглядеться. Она шепчет: «Смотри, видишь, это важно, познай. Всмотритесь, у детей каждый камушек – планета, каждая лужа – океан. И если взрослый не разучился удивляться пустякам, игре света на стекле, ростку в поле, то эмоция – преображается. Она становится чувством ненасытного интереса к жизни. Из него бьет ключом вдохновение. Рождается творческий взгляд на мир. Это и есть высшая эстетика. Умение вкушать через призму познания. А знаете, что таится за этим чудом? Не только восторг. В глубинах мозга вмиг «ах!» Встречаются нейроны, да то ли незнакомые, рождаются новые тропки мыслей, гибкий ум, острый, как лезвие, память цепляет яркость впечатления, и это важно. Речь ищет слова для несказанного, познание жадно впитывает, удивляться значит тренировать саму жизнь ума. Мы учимся настраивать душу, как камертон, на волну чуда. И это станет навыком научиться видеть диво в обыденности. Это моя орхидея. Какой сегодня Млечный Путь прекрасный. Каждый оттенок лепестка — стих, написанный солнцем. Я удивляюсь ей снова и снова. Это моя медитация счастья. Легко ли? Это открыто тем, скажете вы, чье сердце впечатлительно от природы. И это неправда. Доказано. Тренировать эту черту можно и, конечно же, нужно. Каждый человек имеет право быть счастливым. Пробуйте, выйдя на прогулку, подняли глаза. Увидели облака? Облака — это вечные художники неба.
Природа щедра на такие подарки. И разве можно не изумиться их невесомой мощи, этих небесных слонов, драконов, замков из ваты, что тают на глазах? Их неповторимая красота. Ну и вот задание вам. Тренируйте эмоции удивления каждый день. Ищите его, ловите момент. Задайте себе вопрос на закате. Меня удивило это? Закройте глаза, откройте глаза. Удивитесь. Прикоснитесь взглядом к миру заново. Удивляйтесь. Это и есть дыхание души, жаждущей познавать и творить. Вот таков международный праздник «День заботы о себе». Конечно же, и о других людях, и родных, которые окружают нас.

Ну, а теперь, друзья, наши объявления. Что нас ждет в июле и августе? Приглашаем вас на лекции. В Русском доме 23 июля, это четверг, в 11 утра, состоится лекция «Наши кости. Как продлить их молодость?». Лектор из России, биолог, научный работник Сергей Подковальников, обладающий большим опытом публичных выступлений, сложных научных концепций для широкой аудитории. Он расскажет нам все о наших костях, их суперспособностях, возможностях восстановления, о том, как их сделать прочнее. Приходите 23 июля в 11 часов утра, вход свободный. А 26 июля, это будет воскресенье, в 2 часа дня, Сергей Подковальников расскажет нам о биологии 21 века. Это будет обзорная лекция по достижениям современной медицины и биотехнологии. Вход на лекции свободный. 1 августа в субботу в 2 часа дня состоится лекция «Семён Франк и его вклад в европейскую философию». Лектор Тереза Абалевич, доктор философии, уроженка Белоруссии, которая является создателем ежегодной международной конференции «Краковские чтения», посвященной вопросам истории русской религиозной философии. Приходите 1 августа, она расскажет о жизненном пути и творчестве одного из крупнейших русских философов Семёна Франка и его о вкладе его идей в современную европейскую философию. Вход бесплатный, адрес 118 Гривен-стрит, Фицрой. Итак, эта лекция у нас 1 августа, а вот 2 августа Русский дом приглашает всех на концерт классической музыки. Это будет музыка Тартини, Чайковского и других замечательных композиторов, солистка, скрипачка-виртуоз Линда Гильберт. Начало концерта в 2 часа. А в 4 часа она же дает в Русском доме мастер-класс для начинающих пианистов. Ну и, друзья, еще одно замечательное событие ждет нас 2 августа. Это мировая премьера нового фильма «Две жизни ангела-демона». Это фильм, сценарий и режиссер этого фильма Слава Миллер, известный нам руководитель театра живой поэзии Мельбурна. Фильм снят Дмитрием Ликане. Будет всего лишь один сеанс. Это состоится показ 2 августа, воскресенье, в 6 вечера в Классик Синема. И этот же театр в сентябре покажет нам свою новую пьесу «Манекены». Пьеса будет показана в Феникс-театре 5 сентября, это суббота, в 6:30. Итак, Вячеслав Миллер, автор, режиссер, исполнитель главной роли. Вы можете увидеть его в фильме 2 августа и в спектакле 5 августа. Ну, еще важное для нас, мирбыльчан, событие – это детский музыкальный инструментальный конкурс «Лира». Мы его проводим каждый год, и в этом году он состоится 13 сентября. Уже началась регистрация участников. Конкурс посвящен в этом году 120-летию со дня рождения замечательного русского композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Приглашаются дети с 6 до 18 лет, которые играют на различных музыкальных инструментах. Чтобы участвовать в конкурсе, надо зарегистрироваться по имейлу lirayunity@gmail.com. Или позвонить по телефону 0423-311-173. Итак, приглашаем детей от 6 до 18 лет на музыкально-инструментальный конкурс «Лира».

0: грусти, Любушка. Не надо. Глянь, сколько хороших людей кругом. Надо жить. Надо бы только умно жить. Вот погоди-ка, если свидимся, я все тебе расскажу. Ведь много повидал на веку. Даже устал. Душа моя скорбит. Но она все помнит. Дай время, дружок, все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями, Прокудин Егор.
1: А сейчас вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, Василий Шукшин, советский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель. В своих произведениях и кинокартинах он уделял большое внимание жизни простых людей, благодаря чему ему удалось быстро стать всенародным любимцем. Василий Макарович Шукшин родился 25 июля 1929 года в селе Сростки, что в Сибирском крае. Его родители были обычными крестьянами. С приходом советской власти глава семьи Макар Леонтьевич был расстрелян большевиками. После смерти мужа его мать Мария Сергеевна повторно вышла замуж за Павла Куксина, с которым она воспитывала детей от первого брака. Василий Шукшин рос в простой семье. Он и подумать не мог, что в будущем сможет стать известным режиссером. После окончания школы юноша поступил в автомобильный техникум, однако, проучившись в нем около 2 лет, решил его бросить. Уход из учебного заведения был связан с желанием устроиться на работу. В 1945 году Шукшин начал трудиться в колхозе вместе с друзьями и близкими. Но и тут он долго не задержался. Через 2 года Василий устроился слесарем, чей труд тогда был в почете. Благодаря этой профессии ему удалось объездить много городов и побывать на разных заводах и фабриках, что в дальнейшем сыграло большую роль в его творческой биографии. В 1949 году Шукшина призвали на службу в военно-морской флот. Интересным фактом его биографии является то, что именно там он начал читать книги и увлекаться искусством. Парень даже написал несколько произведений, которые потом читал боевым товарищам. В 1953 году Шукшин возвращается в родную деревню, экстерном оканчивает среднюю школу и становится преподавателем русского языка. Будучи творческой личностью, Шукшину хотелось достичь чего-то большего. Понимая, что реализовать свои амбиции в селе ему не удастся, он решает ехать в столицу. Оказавшись в Москве, Василий поступает на режиссерский факультет в ГИКа и, не теряя времени, посылает в разные издательства свои произведения и в скором времени добивается первого успеха. Журнал «Смена» опубликовывает его рассказ «Двое на телеге». Шукшин преимущественно писал рассказы и повести, которые были интересны и понятны простому рабочему. Одновременно он начинает серьезно увлекаться кинематографом. В 1956 году Шукшину доверяют сыграть короткую роль в культовом фильме «Тихий Дон». Уже через 2 года он исполняет главную роль в киноленте «Два Фёдора», после чего ему поступают предложения о сотрудничестве от разных режиссеров. Почувствовав в себе уверенность, Василий Шукшин решает попробовать себя в качестве кинорежиссера. Он собственноручно пишет сценарий для своих картин, тщательно продумывая диалоги героев. Эти смелые шаги сыграли большую роль в биографии Шукшина. За свою жизнь он снял 6 фильмов и исполнил около 30 ролей. Чем бы ни занимался Василий Макарович, у него Шукшин решает попробовать себя в качестве кинорежиссера. Он собственноручно пишет сценарий для своих картин, тщательно продумывая диалоги героев. Эти смелые шаги сыграли большую роль в биографии Шукшина. За свою жизнь он снял

и премии. В 1969 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Перед тем, как исполнять ту или иную роль, Шукшин досконально продумывал каждый жест, благодаря чему его фантастическая актерская игра вызывала интерес у зрителей. Шукшин всегда оставался самим собой, и в то же время ему удавалось мастерски передавать эмоции всех своих героев. Ну и личная жизнь. Первой женой Шукшина была Мария Шумская, работавшая учителем в его родном селе. Однако этот брак вскоре распался. Супруга не захотела ехать с мужем в Москву, что стало одной из главных причин развода. В 1963 году Шукшин женился на Виктории Сафроновой. В этом браке у них родилась дочь Катя, но и этот союз не просуществовал долго. Следующей и последней супругой в биографии Шукшина стала, как мы все помним, актриса Лидия Федосеева. И у них родились две девочки, Маша и Ольга, которые также стали актрисами. Последние годы жизни Шукшина в начале 70-х годов его все чаще начали беспокоить боли в желудке. На съемках «Калины Красной» с ним неоднократно случались серьезные приступы. Однако артист не уделял должного внимания болезням и, наоборот, еще больше продолжал работать. На съемках фильма «Они сражались за Родину» один из таких приступов стал для него роковым. 2 декабря 1974 года Василий Шукшин ушел из жизни в возрасте всего лишь 45 лет. Несмотря на раннюю смерть, этот талантливый артист и писатель оставил после себя огромное наследие. По его произведениям снимают фильмы, а его именем называют улицы и даже города. Интересные факты о Василии Шукшине раскроют многие грани личности этого выдающегося артиста и писателя. Фильмы, которые он снимал и в которых снимался сам, входят в золотой фонд советского кинематографа. Книги Шукшина до сих пор пользуются большой популярностью и входят в школьную программу.

Василий Шукшин трудился простым слесарем на предприятиях по всей России, что на 4-м году службы в военно-морском флоте у него обнаружили язву желудка, и по этой причине Шукшина демобилизовали раньше срока. А вот возвратившись в родную деревню, Василий Макарович смог сдать экзамены по всей школьной программе. Благодаря этому он получил диплом и преподавал в школе русский язык. А вот когда Шукшин решил поступить в ВГИК, мать была вынуждена продать корову, чтобы купить сыну билет до Москвы. В итоге парень не только окончил вуз, но и освоил профессию кинорежиссера. Во время учебы в институте Шукшин дружил со знаменитым киноактером Леонидом Куравлевым. И Шукшин является одним из трех известных выпускников ВГИКа, совместный памятник которым установлен при входе в институт. Последняя кинолента Шукшина получила множество положительных отзывов. Киноленте был присужден первый приз Всесоюзного кинофестиваля. В молодости Шукшин женился на своей односельчанке Марии, но их семейный союз потерпел крах почти сразу после росписи. Девушка наотрез отказалась ехать с мужем в столицу. Когда Василий все же уехал в Москву, Мария не захотела разводиться с ним, несмотря на требования мужа. В результате Шукшин, полюбивший другую женщину, решил просто потерять паспорт, чтобы аннулировать брак. Еще в своих произведениях Шукшин чаще всего писал о простых людях. Героями его произведений преимущественно были деревенские мужчины и женщины со своеобразными характерами. Василий Шукшин скончался во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на пароходе «Дунай». Причиной смерти великого артиста стал инфаркт. Любопытно, что к тому моменту ему оставалось сняться в последнем эпизоде киноленты.

На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.